more, песок за мене и скала, а врятся вода на лед. Януар среди июля.